0: Дэвид Гетта, Алок и Stick Figure. Динтон и Сезария Эвора. Африканизм и Боб Синклер.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 6.